0: Бойнки, бо що, Бойнки, бо що встал?
1: Мельхиат, Мельхиат, какво бы наредим, да та радио не игравеч?
2: Ни чашика,
3: рече Мельхиат.
2: Препросто на Фейсбуку наредиш профиль, укинемо радио студент.
1: Какулипа музика!
3: Я пипи. И надпуй сала стадумов.

сегодня я бы хотел младше стать нормально. Не обращайте внимания. Просто мои игрушки младше.